0: pace of the work was feverish, and by June, Mayakovsky had several chapters already done. By August, he had a title, Хорошо, Good.
1: Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицки дули авто и трамы обычные рельсы в Измире. Под мостом Нева река, по Неве плывут кронштадцы, от винтовок говорка скоро зимнему шататься, видят редких звезд.

0: What's going on? What's going on? Don't you...
1: All right. Just one more time.
2: Стукнуть, щоб вони її не трогали. Нога маленька, маленька. Ну, я її сразу видела. Вон вона, колюся.
3: Это что-то специальный звук какой-то.
2: Звук?

Сейчас мы с вами полностью полностью. Если мы с вами полностью полностью.